0: Капернаум был важным географическим пунктом на севере Галилейского моря, на самой границе провинции Галилеи. Дороги из разных стран проходили через него. В этом городе жили два брата, Андрей и Симон Петр. Они были рыбаками.
1: Ой, Петр, это бесполезно. Ни одной рыбешки. За все эти годы, что мы рыбачим вместе, я не видал ничего подобного.
2: Оф, сплошное невезение.
1: Да.
2: Кажется, одно несчастье следует за другим.
1: Ты что, думаешь про Иисуса?
2: Да. И про Иоанна Крестителя тоже.
1: Это просто не укладывается в голове.
2: Скажу больше. Меня все это просто гнетет. Давит на сердце. Я имею в виду то, что Иоанн посажен в тюрьму.
1: Да, да, да.
2: Иисуса чуть не убили в его родном городе. Власти против него. Не знаю, что и думать. Вначале я верил, что он, может быть, действительно наш спаситель. А теперь же... Не знаю. Я в этом не очень уверен.
1: Точно, точно. Как руководитель он мне не кажется очень сильным. Когда ученики Иоанна устроили шум, он тут же собрался и ушел. А теперь вот проповедует в Галилее. Будь бы он посланником Божьим, он проявил бы больше решимости, что ли?
2: Если бы Иисус начал сотрудничать с властями, вместо того, чтобы постоянно вступать с ними в пререкание...
1: Точно, точно. Он на опасном пути. Вот что я тебе скажу.
2: Если он не будет осторожен, он будет следующим. Кого засадят в тюрьму?
1: Ай, сказать по правде, меня кое-что смущает в нем. Мы видели собственными глазами все те чудеса, что он творил. Как он мог это делать, если бы он не был тем, кем он себя называет?
2: Не знаю. Одно скажу. Нам бы пригодилось сейчас небольшое чудо.
1: Да.
2: Уже почти светает, а рыбы нет как нет. Мы со спокойной совестью можем грести обратно к берегу.
0: На берегу стояла одинокая фигура человека. Он наблюдал в раздумии, как уставшие, разочарованные рыбаки заканчивали ночь бесплодных трудов. В надежде немного отдохнуть от толпы, которая следовала за ним каждый день, Иисус пришел на берег, чтобы провести покойный час у воды. Но едва солнце поднялось над горизонтом, как люди начали собираться вокруг него, и вскоре на него уже давили со всех сторон.
3: Это Иисус!
4: Давай подойдем поближе.
5: Интересно, что он нам скажет?
0: Для того, чтобы они могли его лучше видеть и слышать, он вошел в лодку Петра и попросил его отплыть немного от берега.
5: О, конечно же. Неплохая идея. Быстренько. Яков, Иоанн, помогите мне. Давайте отгребем подальше от берега. Ну вот.
2: Этого будет достаточно. Никто не попытается добраться сюда вброд.
6: Спасибо тебе, Петр.
0: Отсюда Иисус проповедовал толпе на берегу. Какая восхитительная это была сцена! Избранник небес, покачиваясь в рыбачьей лодке, возвещал простым людям, собравшимся послушать его на открытом воздухе, благую весть о приходе его царства. После того, как Иисус закончил разговаривать с народом, он повернулся к Петру и попросил его сделать что-то очень простое.
6: Симон, отплыви, где вода поглубже, и забрось свою сеть, и будет у тебя большой улов.
2: Да, но... Учитель, мы проработали всю ночь и ничего не поймали. Ну, если ты настаиваешь, то... Что ж, мы попробуем еще раз.
1: Куда это ты, Петр, собрался? На небольшую прогулку по озеру? Иисус разве не знает, что никакой рыбы здесь не поймать? В чистой-то воде, да при ярком солнце.
2: Он ведь плотник, а не рыбак. Да и не все ли равно? Почему бы не попробовать?
7: Мы ничего не теряем.
0: Рыбаки отплыли подальше от берега и закинули свои сети. И почти сразу же их сети наполнились рыбой. И в таком огромном количестве, что сети, казалось, вот-вот порвутся. Восторженные, Петр и Андрей стали звать на помощь своих товарищей.
8: Яков, Иоанн, быстро помогите! Наши сети переполнены!
9: Больше, чем переполнены!
8: Давайте сюда вторую лодку!
1: У нас столько много рыбы! Наша лодка не удержит такой лов! Быстро, на помощь!
8: Не могу этому поверить! Просто глазам своим не верю. Мы проработали всю ночь, и вот. Никогда бы не подумал, что во всем этом озере имеется столько рыбы.
0: С помощью других рыбаков улов был загружен в обе лодки и заполнил их рыбой почти до краев. И вдруг Петр понял, что Иисус был больше, чем просто человек.
2: О, Господи! Оставь меня, потому что я грешный человек.
6: Не бойтесь, друзья. Отныне вы будете ловцами людей.
0: Как только лодки пристали к берегу, Симон, Петр, Андрей, Яков, Иоанн бросили свой удивительный улов, оставили свои лодки, оставили все, что у них было, и последовали за Иисусом. Они стали его учениками. Но прежде чем попросить их оставить всю свою собственность, Иисус уверил их, что Бог удовлетворит их ежедневные потребности. Иисус избрал необразованных рыбаков, потому что это были простые люди, не испорченные фальшивыми традициями того времени. Они были открыты к тому, чтобы познать смысл его миссии. Иисус продолжил свое путешествие по Галилее. Он говорил слова жизни тем, кто хотел его слушать. Он исцелял, куда бы он ни пошел. Вскоре люди шли к нему не только со всей Галилеи, но также из Сирии, Иудеи и Иерусалима. Иисус принес много счастья людям Галилеи. И тем не менее, его миссия только начиналась.
10: Этот рассказ произвел на меня большое впечатление. Как только эти четыре человека узнали, кто был Иисус, они полностью предали ему себя телом и душой.
0: Следовать Иисусу — это значит очень часто надо пожертвовать всеми своими владениями, а также своими честолюбивыми мечтаниями.
10: На разных людей это повлияет по-разному.
0: Правильно.

0: улицу в поисках бревен, потом таскали их на берег, обрубая сучки и аккуратно связывая веревкой.
1: «Смотри!»
0: – держа в руке карту и красный карандаш, показал Илья.
1: «Вот здесь находится пещера.
0: По течению мы доплывем туда, исследуем ее, а затем...» И он указал на изгиб реки. «Мы доплывем до сюда, оставим плот и дальше пойдем пешком».
1: Андрей кивнул. «Отлично! Значит, завтра!»
0: Утром каждый сказал своим родителям, что будет играть у реки, и друзья встретились возле водонапорной башни. Там они отвязали плот, и Андрей оттолкнулся шестом от берега. Довольно скоро они поплыли вдоль густых зарослей леса, растущего по берегам. Чем дальше они плыли, тем глубже казалась река, а течение сильнее. Поток все быстрее и быстрее нес их небольшой плот, пока, наконец, течение не стало угрожающим. Вот тут и лопнула веревка, связывающая несколько бревен.
2: «Вроде получилось завязать!»
0: Наконец радостно воскликнул Илья, садясь на корточки и вытирая руки о штанины.
3: «Бррр, ну и холодная вода!»
0: Местами из воды торчали коряги и затонувшие деревья.
3: «Только бы не наткнуться на них!»
0: Поеживаясь, проговорил Андрей. Он очень сильно боялся воды.
1: «Смотри внимательно по сторонам. Мы плывем уже 2 часа.
0: Скоро должны появиться скалы. От них до грота рукой подать», — проговорил Илья. Пока они плыли, солнце исчезло. Небо стали затягивать тучи. Налетел порывистый ветер.
3: «Дождь будто собирается. Успеть бы доплыть, пока он не начался».
0: После очередного поворота показались скалы. И уже через полчаса ребята проплывали мимо них.
2: «Мне кажется, я вижу вон там снизу отверстие!»
0: — воскликнул Андрей. Отталкиваясь шестом, они подплыли к крутому обрывистому берегу. С трудом вытащив на берег отяжелевший плот и крепко привязав его к дереву, мальчики направились к своей цели. Свод грота был в многочисленных трещинах и местами порос мхом.
1: «Помнишь, тот спелеолог рассказывал, что этот грот — лишь маленькая часть огромной пещеры?»
0: С интересом заглядывая туда, произнес Илья. Они пригнулись и стали пробираться внутрь, осторожно озираясь по сторонам. После яркого дневного света здесь, казалось, была кромешная тьма, но постепенно глаза стали привыкать к темноте. Вдруг послышался какой-то шорох. Мальчики остановились.
1: «Кто здесь?» – спросил Илья,
0: но ответа не последовало. Сверху капала вода. Андрей почувствовал, как весь дрожит от напряжения.
3: «Пойдем назад, здесь ничего интересного нет», – сказал он.
1: «Перестань ныть, мы что, зря так долго плыли?» – возмутился Илья.
0: Они прошли еще несколько метров и снова услышали шорох, только уже совсем близко. Андрей вскрикнул и бросился назад. Споткнувшись в темноте, он потерял равновесие и упал навзничь. Послышался шум крыльев, и над ними кто-то пролетел.
1: «Ну ты трусишка!» – подошел к нему Илья, подавая руку.
2: «Это лишь летучая мышь!»
0: Андрей с трудом поднялся. Сильно болела лодыжка.
2: «Зачем мы сюда пошли?»
0: – тихо всхлипнув, произнес мальчик.
1: «Хватит!» – прервал его Илья. «Не хочешь, я пойду один!»
0: Но оставаться одному было еще страшнее, и Андрей, хромая, поплелся вслед за Ильей. Сунув руку в карман, он вдруг вспомнил, что у него есть фонарик.
3: «Смотри!»
0: – миролюбиво протянул он Илье необходимую вещь.
1: «Ух ты! Ну, хоть на что-то ты годишься!»
0: – воскликнул тот, примирительно хлопнув Андрея по плечу. И включил фонарик.
2: «Вау!»
0: В один голос воскликнули мальчики. Это было действительно захватывающе.

0: зрелищем. Сверху свисали длинные сосульки сталактиты, и будто колонны красовались сталагмиты. Все это было похоже на сказочное подземелье.
1: «Я такого еще ни разу не видел», — произнес Андрей.
0: «Это будет нашим открытием».
2: «А я видел такое только в интернете», — сказал Илья.
0: «Интересно».
1: «А как же они образуются?» — спросил Андрей.
0: «Очень просто», — продвигаясь вперед, деловито произнес Илья. «Я читал, что через трещины по капелькам просачивается вода с поверхности гор. Эти капли воды постепенно вымывают из горной породы кальций. Кальций, попадая в пещеры, начинает накапливаться, и со временем образуются такие причудливые фигуры. Они растут очень медленно, сотни, тысячи лет», — со снисхождением объяснял Илья своему младшему товарищу.
1: «Вот это да!» —
0: ошеломленно вымолвил мальчик. Они стали рассматривать стены, надеясь найти еще что-нибудь необычное. Бродя по пещере, они потеряли счет времени.
2: «Подожди, под ногами мокро! Чего это вдруг?» —
0: остановился Илья и почесал затылок.
1: «Слушай,
0: наверное, вода в реке поднялась. Бежим!» — скомандовал он и потянул друга за рукав.
1: «Больно бежать!» —
0: Андрей схватился за распухшую лодыжку.
1: «Только не оставляй меня одного!»
0: Прихрамывая, он оперся на плечо старшего товарища, и мальчики медленно направились к выходу, откуда уже отчетливо слышался шум. Чем ближе они подходили к отверстию грота, тем больше усиливался плеск воды. Вода, по которой они раньше хлюпали ногами, уже поднялась до колен.
1: «А если мы не успеем?» —
0: спросил Андрей, тяжело переставляя ноги.
2: «Нам нужно успеть, другого выхода не остается», —
0: ответил Илья, и на этих словах фонарик погас. Ошарашенные, они остановились. Темнота была такой, что не было видно вообще ничего.
1: «Как же мы теперь?» —
0: шепотом сказал Андрей, но тут же сам ответил.
1: «Будем идти на шум, там же выход из пещеры».
0: «Да», — сказал Илья, — «но нам нужно идти быстрее». И они опять двинулись вперед. Обжигающая холодная вода поднялась уже до пояса. Андрей старался не обращать внимания на боль в ноге. Он понимал, что главное — не начать паниковать, не сдаться. Плавать он не умеет, поэтому нужно идти вперед, чего бы это ни стоило. И через минуту после поворота они увидели свет. Это был выход из пещеры. Андрей облегченно вздохнул. Подойдя к выходу, они поняли, что шум, который слышали, был шумом ливня. Река вышла из берегов и была мутно-коричневого цвета. По ней плыли ветки, стволы деревьев, какой-то мусор. Плот, привязанный к дереву, болтался в воде.
1: «Нужно пробираться», — сказал Илья.
0: Их подхватил стремительный поток воды. И они пошли уже по грудь в воде, держась руками за выступы скал. Они выбились из сил, но все же добрались до плота. Первым забрался Илья. Помог залезть на плот Андрею. Все делали молча. Затем Илья достал из кармана складной нож и перерезал веревку. Их подхватил стремительный поток воды. Мальчики съежились, прижимаясь друг к другу.
1: «Только бы удержаться на плаву», — думали оба.
0: Жуткий ливень, сильное течение и несущиеся на них обломки деревьев вселяли страх. Илья сцепил пальцы, а Андрей, стуча зубами от холода, произнес:
1: «Мама когда-то рассказывала мне историю из Библии. Ученики плыли на лодке, и поднялась страшная буря. Лодку швыряло и заливало волнами. Все очень боялись, думали, что утонут. Но тут они увидели Иисуса. Он шел к ним по волнам. Петр вышел из лодки и тоже пошел по волнам навстречу Иисусу. Когда он шел, то вдруг испугался и стал тонуть. Но Христос подал ему руку и поддержал его. А когда они вошли в лодку, буря утихла».
2: «Вот бы сейчас все утихло».
0: Илья.
1: Андрей мысленно представил, что Иисус рядом с ними, на их небольшом одиноком плоту, который казался маленькой щепкой среди бушующей стихии. Его сердце наполнилось миром и спокойствием. Он сидел с закрытыми глазами, не видя, что они несутся прямо на острый обломок камня, торчащий из воды. «Иисус с нами!» — твердо сказал Андрей, и страх его улетучился.

0: «Держись!» – вдруг закричал Илья, заметив опасность, и рывком опрокинул навзничь сидящего друга. Они почувствовали сильный толчок и с трудом удержались на своей деревянной конструкции. «Фух, пронесло!» – выдохнул Илья. Но радость была преждевременной. Плот начал разворачивать. Они попали в стремительный водоворот. Илья, не удержавшись на скользких бревнах, упал в пенящийся поток. Ледяная вода сковала тело. Судорожно глотая воздух, он ухватился за плот, разваливающийся под натиском воды. «Держись!» — крикнул Илья, но товарищ уже не услышал его. Течение увлекло и понесло Андрея. Он успел уцепиться за бревно и стал взывать к Богу. «Пожалуйста, пожалуйста, спаси нас! Не дай нам умереть!» Сколько времени прошло, неизвестно. Силы уже покидали Илью, как вдруг он услышал приближающийся звук мотора. Он неистово стал махать рукой. Лодка сбавила ход, и Илья увидел, что ей управляет отец Андрея. Мужчина наклонился, подал руку мальчику и помог забраться в лодку.
1: «Где Андрей?»
0: – встревоженно спросил он.
2: «Его понесло течением туда»,
0: – медленно проговорил мальчик. Мужчина быстро завел лодку. От напряжения на его лбу залегла глубокая складка. Они смотрели во все глаза, но Андрея нигде не было видно. Когда поиски уже казались безрезультатными, они заметили на берегу что-то темное. Подплыв поближе, они увидели Андрея, лежащего на бревне, которое зацепилось за корягу недалеко от берега. Радости мальчика и его отца не было предела.
2: «Бог услышал молитву!»
0: – воскликнул Андрей.
2: «Как ты нас нашел, папа?»
0: – спросил сын, когда они уже плыли назад. К тому времени отец достал из пакета сухую одежду, а потом укутал мальчика в пледом.
1: «Когда ты не пришел на обед, мы с мамой спохватились, что вас долго нет», — ответил отец. «Я пришел к берегу и встретил там пастуха, который утром видел с пригорка, как вы отчаливали на плоту. Я взял у соседа лодку и поплыл искать вас».
0: Прижавшись к отцу и засыпая, Андрей тихо прошептал в полудреме. Он вошел в лодку, и ветер ушел.

0: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.
1: В Германии 4:30.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Мы продолжаем читать восьмую главу, где Даниил рассказывает о своем видении, в котором боролись овен и козел. В девятом стихе этой главы мы читаем о том, как у козла, который символизирует здесь греко-македонское царство, на месте одного рога выросли четыре. Именно это и произошло в действительности, когда империя Александра Македонского развалилась на четыре царства. Мало того, Даниил увидел, что в одном из царств, возникших после развала империи, возвысился небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране. Даниила это видение озадачило, и он захотел более глубоко разобраться в его значении. Тогда ему явился ангел Гавриил. Здесь этот ангел впервые упоминается в Библии. Ангел объясняет Даниилу, что возникновение небольшого рога означает не только приход к власти нового правителя в восточной части Греческой империи, но также и грядущее пришествие Антихриста. Итак, читаем восьмую главу, стихи с 15 по 17. «И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною как облик мужа, и услышал я от средины улая голос человеческий, который воззвал и сказал: „Гавриил, объясни ему это видение“. И он подошел к тому месту, где я стоял. И когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. И сказал он мне: „Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени“». Здесь, в этом переведенном тексте, сказано «видение относится к концу времени». Хотя на самом деле в оригинале речь идет не о конце времени, а о времени конца. Вообще необходимо заметить, что нигде в Писании не говорится ни о конце времени, ни о том, что времени больше не будет. Если принимать Писание таким, какое оно есть, а не таким, каким нам хочется, то мы увидим, что во многих его книгах говорится о последних временах, то есть об эпохе, когда исполнятся все Божьи пророчества. И когда в Писании говорится, что времени уже не будет, то имеется в виду совсем не полное исчезновение времени, а то, что не остается времени до момента окончательного исполнения Божьих пророчеств. И вот в этих стихах, которые мы только что прочитали, говорится как раз об окончательном исполнении пророчеств в то время, которое наш Господь назвал великой скорбью и которое станет последним для нынешнего мироустройства. Читаем дальше, послушайте стихи с 18 по 23. «И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле. Но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое и сказал: „Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари медийские и персидские, а козел косматый — царь Греции, а небольшой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве“». Обратите внимание, какое впечатление все это произвело на Даниила. Он лежал без чувств. Гавриил еще раз объяснил ему, что пророчество относится одновременно к правлению Антиоха Епифана и к последним временам. Для нас здесь должно быть все понятно, не нужно строить никаких домыслов. Овен символизирует царей Медийского и Персидского, козел косматый — это царь Греции, а его небольшой рог — это, конечно же, Александр Македонский.
И ангел говорит, что Александр Македонский возвысится над всеми остальными царями. Царь искусный и наглый — это Антиох Эпифан из рода Селевкидов, который захватил Сирию. Единственное адекватное объяснение этого стиха и исторических фактов заключается в том, что Антиох Эпифан был одержим бесами. В этом отношении он был предшественником грядущего Антихриста. Господь Иисус Христос упоминает о нем, когда говорит в 24 стихе 24 главы Матфея. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Продолжаем чтение, послушайте стихи 24 и 25. «И укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения и успевать, и действовать и губить сильных и народ святых, и при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою». Народ святых — это Израиль. Антиох Эпифан очень жестоко обращался с евреями. В этом он был почти как Гитлер. Но он лишь слабая тень грядущего Антихриста, о котором в 13 главе Откровения стих 7 сказано: «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Антиох был только предтечей будущего ужасного царя. Этот будущий царь будет делать то же самое, что делал Антиох, но в гораздо более потрясающем, во всемирном масштабе. Коварство будет иметь успех в руке его. В 17 стихе 13 главы Откровения говорится, что в те времена никто не будет иметь права на торговлю, кроме отмеченных знаком зверем. Этот царь будет контролировать всю экономику во всем мире. Кроме того, у него будет и другое качество. Сердцем своим он превознесется. В 15 стихе 13 главы Откровения сказано, что этот человек будет изрекать богохульство. Так будет продолжаться 42 месяца. Антихрист не будет кротким человеком. Он будет полон гордости, как сатана. О результатах его деятельности сказано: «И среди мира погубит многих». Он придет как агнец, но на самом деле будет хищным львом. В 6 главе Откровения он описан как всадник на белом коне. А сразу после него скачет другой всадник на красном коне войны. И это значит, что Антихрист предвещает жителям земли мир, который окажется ложным. Про Антихриста здесь сказано, что он восстанет против владыки владык, то есть выступит против Христа. О том же говорится в 13 главе Откровения, где указано, что бунт против Христа является одним из первых признаков Антихриста. Послушайте окончание 8 главы Даниила, стихи 26 и 27. «Видение же о вечере и утре, о котором сказано истинно. Но ты скрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней. Потом встал и начал заниматься царскими делами. Я измучен был видением сим и не понимал его». Даниилу было сказано, что все, что он увидел, случится в далеком будущем. То есть это видение относится к отдаленным временам. Даниила потрясло это видение. Он был изнурен физически и психически, узнав, что настанет время, когда Бог вручит язычникам власть над израильтянами, и их судьбы будут переплетаться. Этот факт озадачил Даниила, и он озадачивает многих до сих пор.
каким образом Бог будет сочетать свои планы, касающиеся Израиля, и планы, касающиеся язычников. Этот вопрос был непонятен многим людям в давние времена. Но теперь, когда существует церковь, проблема представляется еще более сложной. Однако на самом деле все очень просто. В наше время Бог призывает людей прийти ко Христу и получить спасение во имя Христова. И людей, которые откликнутся на Его призыв, мы называем церковью. Когда наступят последние дни нынешнего порядка вещей, тогда церковь Христова будет восхищена на небо для встречи с Господом, а Бог продолжит осуществлять свой замысел, который относится к Израилю и язычникам. Такова последовательность событий, о которых пророчествует нам Писание, и восьмая глава книги Даниила проясняет довольно многие вопросы, помогая нам разобраться в событиях будущего. А в следующей, девятой главе книги Даниила, к которой мы сейчас обратимся, содержится не менее важное откровение. Эта глава — еще один замечательный отрывок Писания. Богослов Филипп Ньюэлл называл ее величайшей главой всей книги Даниила и одной из величайших глав всей Библии. Девятая глава включает в себя молитву Даниила и его пророчество о 77-минах. Если бы меня попросили выбрать 10 лучших молитв Библии, то девятая глава вошла бы в такой список. А если бы меня попросили выбрать 10 лучших пророчеств, то и там я упомянул бы эту главу. Молитва, которую мы читаем в первой части девятой главы, представляет собой кульминацию всей молитвенной жизни Даниила. Когда ему нужно было отгадать сон Навуходоносора, он первым делом устроил молитвенное собрание вместе со своими друзьями. Даниил всегда был человеком молитвы. А молитва в девятой главе более подробно показывает нам, какой была его молитвенная жизнь и как он молился. Здесь мы можем заметить несколько важных моментов. Во-первых, Даниил всегда молился осмысленно. В третьем стихе этой главы говорится: «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле». Для Даниила, в отличие от многих других людей, молитва не была зазубренным повторением одних и тех же слов или напыщенной и торжественной речью. Как сообщает нам апостол Матфей в 6 главе своего Евангелия, стих 7, «Господь Иисус Христос учил своих последователей, молясь, не говорить лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». И Даниил, конечно же, понимал, что многословие является признаком бессодержательной молитвы. Молитвы ни о чем. Во-вторых, Даниил молился от души. Он постился, надевал вретище и посыпал себя пеплом. Это не было представлением, но показывало искренность его намерений. И надо признать, что сегодня на богослужениях мы молимся совсем не так. В-третьих, молитвы Даниила были просты. Он обращался к Богу честно и откровенно, сразу же приступая к сути дела. Мне рассказывали одну историю о шотландском проповеднике, молитвы которого всегда были очень длинны и витиеваты. И однажды, как-то, пожилая леди в церкви, не выдержав пустой траты времени, перебила его и сказала: «Парсон, не говорите так много, просто назовите его отцом или хотя бы попросите о чем-нибудь». И мы должны быть проще, когда молимся. В-четвертых, Бог слышал молитвы Даниила и отвечал на них. Когда Даниилу было нужно объяснение, ему явился ангел Гавриил и все объяснил. То есть этот человек получал ответы на свои молитвы. В первом послании Иоанна, глава 5, стих 14, написано: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас».
В-пятых, молитвы Даниила были личными. Он произносил их наедине с Богом и не стремился собирать толпу слушателей и почитателей своего молитвенного таланта. Вероятно, его молитвы длились всего минуты по три. Наш Господь тоже часто молился наедине. Его молитва, записанная в 17 главе от Иоанна, тоже длится всего несколько минут. Хотя многие из нас, наоборот, чаще ходят на публичные молитвенные собрания, чем молятся Богу дома. В-шестых, молитвы Даниила, если так можно выразиться, были доходчивыми. Но доходчивыми не в том смысле, что они были понятны окружающим, а в том смысле, что они доходили до Бога. Живя на земле, мы не можем вырваться за пределы нашего земного существования. До самого человека такое невозможно, но это возможно для его молитвы. Только молитва обладает достаточной силой, чтобы достигнуть небесного престола. Сэр Исаак Ньютон говорил, что с помощью телескопа можно увидеть ближайшие звезды. Но чтобы достигнуть Божьего престола, нужно отложить телескоп, встать на колени и помолиться. Молитва была для Даниила духовным трудом. И такая молитва — непростая задача. Для того, чтобы молиться, как Даниил, нужно немало выстрадать. Вот о чем следует помнить, читая 9 главу книги этого великого пророка Божьего. Итак, слушайте 1 и 2 стихи. «В первый год Дария, сына Ассуирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». В первый год Дария из рода Медийского. Кто такой Дарий? И когда происходит действие этой главы? Дарий был царем Мидии. Хотя, если быть точным, то на самом деле слово «Дарий» — это скорее официальный титул, подобный словам «царь», «король», «император». А что касается точной даты, то по этому поводу ведутся споры. Ньюэлл считает, что действие происходит в 538 году до Рождества Христова. А Калбер считает, что в 536 году до Рождества Христова. Я же считаю, что установление даты не очень важно в данной ситуации. Достаточно знать, что на престоле находился тот самый человек, который покорил Вавилон в 538 году до Рождества Христова. Итак, шел первый год правления Дария. Даниил видел молниеносный взлет новой великой империи и, наверное, думал, какое будущее ждет его самого и его народ. А потому он снова и снова обращался к Слову Божьему. Он читал книгу пророка Иеремии, в которой говорится, что Израиль будет в плену 70 лет. И если принять, что действие главы происходит примерно в 537 году до Рождества Христова, то значит Даниилу на данный момент 85-90 лет. Он попал в плен в 606 году, когда ему было всего 17. И вот 70-летний период плена, о котором пишет Иеремия, подходит к концу. «Скоро израильский народ получит возможность вернуться в свою родную землю. Даниила волнует судьба его народа. Мне кажется, его потрясло видение о небольшом роге, Антиохе Эпифане, которое описано в 8 главе. Этот сирийский царь из династии Селевкидов будет преследовать иудеев и осквернит храм. Все это вызвало у Даниила большую тревогу. Но вместе с тем он не может не радоваться скорому освобождению. Обратите внимание, что Даниила побудило к молитве именно чтение Слова Божьего. В Слове явлена Божья воля, и для того, чтобы определить ее, нужно изучать Слово и молиться.
Даниил наверняка читал обетование, записанное в 25 главе Иеремии, стих 11. «И вся земля эта будет пустынью и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет». Читал он и 10 стих 29 главы, «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Похоже, Даниил изучал пророчество Иеремии в течение всех 70 лет Вавилонского плена. Такой вывод можно сделать на основании его молитвы, которая совсем не похожа на наши молитвы. Она поражает своей глубиной, прямотой и познанием воли Божьей. Но прежде всего, давайте обратим внимание на условия молитвы, о которых написано в стихах 3 и 4. «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал, «Молю тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим тебя и соблюдающим повеления твоим». Здесь сказано, что Даниил обратился к Богу в посте. Мы знаем, что Господь Иисус Христос постился, но Он никогда не повелевал верующим поститься в обязательном порядке. Мы тоже можем поститься, если хотим. И в ранней церкви многие постились. Апостол Павел писал христианам Коринфа во втором послании, глава 11, стих 27, что он нес свое служение в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Эти же особенности наверняка были свойственны служению Даниила, который молился очень упорно, подобно многим другим героям Ветхого и Нового Заветов. А вот о том, чего Даниил просил у Бога, мы будем говорить уже в следующей беседе, поскольку сейчас наше время истекло. Я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.